0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: squeeze me, just squeeze me.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
3: Для лиц старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210 55 00.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
4: You should know I'm a ways past the point where my mind can.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. На Южном Урале запустили меры поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал от атак беспилотников на склады маркетплейсов. Согласно специальной программе микрофинансирования «Новый старт», производители и представители креативных индустрий смогут оформить льготный заем до 5 миллионов рублей по ставке 1% годовых, сообщает пресс-служба Минэкономразвития региона. Для иных компаний ставка определяется в зависимости от вида деятельности и наличия залога. Для снижения долговой нагрузки у селлеров также есть возможность улучшить кредитные условия по программе рефинансирования. Более 2600 южноуральцев отправят на срочную военную службу этой осенью. Первые призывники поедут со сборных пунктов 10 октября. Те, кто занят на посевных и уборочных работах, с 15 октября. Призыв в этом году впервые проходит в новом формате с 1 января по 31 декабря. Повестки направляют в бумажном варианте и дублируют на портале госуслуг. Ежегодный региональный форум «Право и креатив» состоится в Челябинске 22 октября. Мероприятие пройдет во второй раз и объединит специалистов рекламной индустрии, представителей бизнеса, СМИ и органов власти. Ученые разберут реальные кейсы нарушений рекламного законодательства и способы их предотвращения, обсудят эффективные решения для продвижения бизнеса. Отдельная сессия будет посвящена экономике внимания и креативному маркетингу. Медиахолдинг «Первый областной» выступает соорганизатором форума наряду с Челябинским УФАС России, областным правительством и агентством развития креативных индустрий региона. О погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Этим утром на отдельных участках дорог гололедится. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Потеплее днем до плюс 8 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: cœur.
1: Реклама на Радио 100.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Как продавать, но не нарушать? Как продвигаться без рисков для бизнеса? Обсудим все это 22 октября на форуме «Право и креатив». Разберем реальные кейсы и инструменты продвижения. Интеграцию предпринимателей в проект «Челябинск. Культурная столица 2027». Встречаемся по адресу Челябинск, проспект Ленина, 76А. Вход свободный. По предварительной регистрации на сайте правокреатив.рф. Организаторы: Медиахолдинг Первый областной, Агентство развития креативных индустрий Челябинской области и Челябинская УФАС России. Мероприятие для лиц старше 16 лет.
4: Азбука моды на радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: С добрым утром, дорогие друзья! Встречаем этот музыкальный вторник вместе. С вами у микрофона я, Соня Дегтярева. Желаю вам хорошего настроения, тепла в душе и легкого, прекрасного дня. С добрым утром!
1: Кавервилль на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: 7:33 в Челябинске. Дорогие друзья, еще раз добрым утром. С вами у микрофона по-прежнему я, Соня Дегтярева. Скажу несколько слов о погоде за окнами. Сейчас в Челябинске 0 градусов. В течение дня воздух прогреется до 6. Гидрометцентр России предупреждает, что до полудня возможен гололед или налипание снега. Так что, дорогие друзья, будьте, пожалуйста, внимательны. Также нас сегодня с вами ждет слабый дождь. Учитывайте эту информацию, одевайтесь по погоде, не забудьте надеть на себя улыбку и взять хорошее настроение. Доброго утра!
1: Осенний джаз на Радио 100.
2: Autumn in New York.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
2: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мир на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Белый трюфель – самый дорогой деликатес в мире. Этот гриб легко обошел по цене не только черную икру и фуа-гра, но даже золото, если пересчитать стоимость на грамм продукта. Его слава объясняется двумя факторами. Во-первых, это очень редкий продукт. Во-вторых, вкус трюфеля и его аромат производят такое мощное впечатление, что запоминаются с первого раза на всю жизнь. Ведь трюфельный аромат – это апофеоз всех запахов осеннего леса. Если черный трюфель люди научились выращивать в искусственных условиях, то белый трюфель разводить невозможно. А поскольку растет он на очень ограниченных площадях, в основном в итальянском регионе Пьемонт, его цена – логическое следствие очень малого предложения и высочайшего спроса. Трюфель – гриб подземный, растущий между древесными корнями и являющийся в строгом смысле слова растением-паразитом, которое вытягивает из корней деревьев все, что необходимо ему для жизни. Но дерево при этом не страдает. Белый трюфель – самый изысканный и самый ароматный. Его поклонники часто говорят, что они едят запах, поскольку мощный аромат и вкус так плотно и сложно взаимосвязаны, что почти невозможно отделить одно от другого. Еще одно свойство белого трюфеля, которое способствовало его превращению в гастрономический раритет, это сезонность. По закону собирать белые трюфели можно с 15 сентября по 31 января, но пика качества грибы достигают в ноябре-декабре. Наилучшими компаньонами белого трюфеля считаются паста, яйца, белое мясо, ризотто, сыры, картофель и мясо кабана.
0: Мир на вкус. На радио 100.

0: 7:56 в Челябинске. Дорогие друзья, пусть ваше утро будет спокойным, наполненным уютом, комфортом и, конечно же, проходит без суеты. А чтобы создать отличное настроение в этот вторник, оставайтесь с нами на одной волне.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Во всех 43 муниципальных образованиях Челябинской области начался отопительный сезон. Об этом сообщил региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства. В первую очередь тепло подают в больницы, школы и детские сады. Подключение идет поэтапно. В течение 5-7 дней отопление получат все потребители. В среду, 7 октября, в Челябинске пройдет проверка системы оповещения. Сирены включат дважды в 10 часов 35 минут и в 11:20. Об этом сообщили на аппаратном совещании в мэрии. Жителей просят сохранять спокойствие. Это плановая проверка. В этом году сирены прозвучат и в местах, где их установили недавно. Это микрорайон Парковый, Парковый 2, поселок Западный, Чурилово и Шагол, отметил глава города Алексей Ложкин. Также мэр поручил провести анализ районов, где сирен пока нет. В них оборудование появится в следующем году. Зарплатные предложения в Челябинской области выросли на 7% за год. Южный Урал занял 5-е место в рейтинге регионов по Уралу. По данным аналитиков портала ХХРУ, медиана предложений 79 400 рублей. За год она выросла в регионе на 4900. Лидером списка стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там зарплатное предложение составило 146 100 рублей. На втором месте Югра – 104 300 рублей. Далее Свердловская область – 84 600 рублей. О погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Этим утром на отдельных участках дорог гололедится. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Потеплее днем до плюс 8 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему все вкусное вредное?
2: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
3: Можно ли быть счастливым без денег?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 8:14. Продолжаем наше утро без суеты вместе. Прямо сейчас кавер на рок-балладу группы Metallica The Unforgiven. Давайте постараемся не бороться с ветряными мельницами, не чувствовать себя непрощенными, а принимать все как есть и с удовольствием плыть по течению этого дня. С добрым утром, дорогие друзья!
1: Кавервилль на радио 100.

Джерри Холливелл с композицией «Calling» только что на Радио 100. Друзья, продолжаем вместе комфортно настраиваться на вторник. Если вы уже активно работаете, сделайте небольшую передышку и насладитесь прекрасной музыкой. Ну а если вы уже завершили свой рабочий день, выдохните, расслабьтесь и почувствуйте удовольствие от этого утра.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15-Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
2: Музыкалка на Радио 100. Музыка — это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на Радио 100. Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

8:50 в Челябинске. Продолжаю встречать наше утро без суеты. Прямо сейчас Крис Ри с композицией «Summer». Давайте перенесемся в те прекрасные впечатления о еще недавнем лете. Достанем их из закромов своего сердца и насладимся ими еще раз. Ну а потом улыбнемся и почувствуем радость от того, что жизнь идет в приятном для нас темпе, и осень, которая сейчас за окнами, не менее прекрасна. Пусть она будет счастливой, а день удачным.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Трамп связал рост цен на бензин с кризисом нефтепереработки и ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам. По словам президента США, ситуация в Ормузском проливе больше не влияет на стоимость топлива. На мировой рынок ежедневно поступают рекордные объемы сырой нефти. Главную проблему Трамп видит в перебоях работы заводов. В Truth Social он писал, что в России нефтеперерабатывающие предприятия подвергаются ударам со стороны Украины. А в так называемых синих штатах заводы закрывают политики демократы. Речь об экологической политике властей ряда американских штатов, в том числе Калифорнии, где губернатор Гэвин Ньюсом создает невыгодные условия для нефтяного бизнеса. В 2027 году страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца повысят дважды – 1 февраля и 1 апреля. Пенсионерам, работающим в 2026 году и имеющим страховые взносы, сделают еще один перерасчет 1 августа. А социальные пенсии увеличат один раз – 1 апреля. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин. По его словам, февральское повышение затронет и работающих, и неработающих получателей. Размер пересчитают с учетом фактического роста по потребительских цен за 2026 год. Одновременно увеличится стоимость пенсионного балла и фиксированная выплата. OpenAll начала внедрять маркировку нейроконтента. Новые правила верификации действуют для пользователей из Евросоюза. Невидимая цифровая метка будет встраиваться в ответы чат-бота ChatGPT и сохранится даже при обычном копировании текста. Аналогичную маркировку ранее встроили и разработчики нейросети Cloud. Инициатива связана с требованиями Европейского закона об искусственном интеллекте. Разработчики признают, что защита пока не идеальна. Сделать след нейросети менее заметным детекторы не могут. Если пользователь вручную заменят хотя бы четверть слов синонимами или полностью переведет текст на другой язык. Но даже в таком случае вероятность распознавания нейрометки специальными детекторами падает всего до 17%. Ученые Алтайского государственного аграрного университета разработали устройство для аэрации стоячих водоемов, которое предотвращает нехватку кислорода и спасает рыбу от замора круглый год. Об этом сообщается в документе, с которым ознакомился ТАСС. Особенность разработки – в перенаправлении водных потоков в зависимости от сезона. Конструкция включает полый корпус с приводом крыльчаткой, а также две направляющие – к поверхности и в придонную часть. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 10 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: Куда пойти в выходные?
4: Как развеселить детей? Где тусануть вечером? А чем бы занять себя бесплатно?
5: Море событий и уйма идей на ChillGid.
6: Различные форматы развлечений для взрослых и детей. В выходные и будни.
5: Заходи на сайт, качай приложение и не отказывай себе в удовольствиях.
6: ChillGid. Отдых в твоих руках. Для лиц старше 18 лет.
7: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
8: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Марайя Кери Коушен в эфире Радио 100. Друзья, если вы хотите узнать, какая композиция играет в эфире, заходите на сайт radio100fm.ru, и там вы сможете не только присоединиться к аудиотрансляции, но и увидеть, какая песня сейчас играет в эфире. Кроме того, можно открыть наш плейлист и посмотреть, какая композиция играла ранее. Хорошего дня! Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: 9:33 в Челябинске. Дорогие друзья, продолжаем наш комфортный музыкальный эфир. Прямо сейчас наша сезонная рубрика «Осенний джаз», а в ней Николь Хенри и Энди Хиггинс «You Don't Know What Love Is». Давайте насладимся этой прекрасной композицией и продолжим наш день спокойно и приятно.
1: «Осенний джаз» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: Как продавать, но не нарушать? Как продвигаться без рисков для бизнеса? Обсудим все это 22 октября на форуме «Право и креатив». Разберем реальные кейсы и инструменты продвижения. Интеграцию предпринимателей в проект «Челябинск. Культурная столица 2027». Встречаемся по адресу: Челябинск, проспект Ленина, 76А. Вход свободный. По предварительной регистрации на сайте правокреатив.рф. Организаторы: медиахолдинг «Первый областной», Агентство развития креативных индустрий Челябинской области и Челябинская УФАС России. Мероприятие для лиц старше 16 лет.
4: В Челябинской области идет набор в отряд «БАРС» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

9:51 в Челябинске. И в завершении этого музыкального часа у нас прозвучат Марк Энтони с композицией «I Need to Know» и Фредди Коул «I'm Not Alone». Дорогие друзья, вы сегодня точно не одиноки, ведь вы проводите это утро в компании «Радио Стол». Оставайтесь с нами на одной волне.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. 6 октября жители Челябинской области отмечают День Героев Танкограда. Именно в этот день, в 1941 году, приказом наркома танковой промышленности Вячеслава Малышева, Челябинский тракторный завод был переименован в Челябинский Кировский завод наркомата танковой промышленности. В том же месяце сюда пошли эшелоны с оборудованием эвакуированных предприятий, в том числе Кировского завода из Ленинграда. Так был создан танковый комбинат, получивший в народе название «Танкоград». Алексей Текслер назвал подвиг жителей Южного Урала в годы Великой Отечественной войны символом трудовой доблести, единства фронта и тыла. Танкоградцы показали пример истинного патриотизма, самоотверженности и силы духа. 23 победителя и лауреата окружного финала Всероссийской общественной премии «Гордость нации-2026» наградили в Челябинске 5 октября. В столицу Южного Урала приехали герои этнофронта со всего Уральского федерального округа. Премию учредили, чтобы поощрять жителей страны за вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. Победителей выявляют на федеральном и окружном уровнях. Это два разных конкурса. Во дворце железнодорожников героев поприветствовал председатель регионального правительства Иван Куцевляк. По его словам, эта премия не просто награда, а общественное признание тех, кто делает страну сильнее не громкими словами, а ежедневно решая реальные проблемы, помогая людям, развивая территории, поддерживая молодежь и сохраняя традиции. Победителями из Челябинской области стали Амур Хабибулин, Минихат Хамитов, Равиль Салихжанов, Елена Колесникова, Елена Змиенко, Евгений Мелихов, Елена Панькина и Елена Воробьева. Это люди разного возраста, профессий и сфер занятости, которые много лет укрепляют межнациональное согласие в регионе, где живут представители более 150 народов. Воспитанник Челябинской спортивной школы «Атлет» Шамиль Буликов завоевал серебро Кубка России по пауэрлифтингу. В весовой категории свыше 120 килограммов он показал второй результат в жиме лежа на турнире в Ноябрьске, сообщает пресс-служба Управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска. Кубок России собрал сильнейших спортсменов страны из 23 регионов. Буликов успешно выступил в составе сборной Челябинской области. Тренируется под руководством Дмитрия Абрамова. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 10 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: man. Реклама на радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые. Это они, молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Эд Ширан с композицией Magical только что на волне 100% комфорта. Пусть и ваш день будет волшебным, и с вами обязательно сегодня случится какое-нибудь хотя бы очень маленькое, но все-таки чудо. Потому что все прекрасное, оно вокруг нас. Главное это заметить. Ну и, конечно, с музыкой высшей пробы эти чудеса кажутся еще прекраснее. Хорошего дня!
1: Кавервилль на радио 100.

10:31 в Челябинске. Дорогие друзья, прямо сейчас у нас прозвучит Марио Бионди с прекрасной композицией «Love is a Temple». А чуть позже в этом часе нас с вами ждет новый выпуск программы «Language Time». В нем Мария Полевщикова разберет песню Мадонны «Rain». Оставайтесь с нами, у нас интересно.

0: it for granted. And when it happens, it's time to write your story. Write your story right now.
1: Осенний джаз на Радіо 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции американской певицы Мадонны «Rain» – «Дождь».

coming down like. Дождь, я чувствую его на кончиках пальцев, слышу его на оконном стекле, твоя любовь проливается, словно дождь. Песня «Rain» вышла в 93-м году. В композиции «Дождь» становится красивой метафорой любви, чувством, которое приходит неожиданно и постепенно заполняет собой все вокруг. Песня поднялась до 14-го места в американском чарте Billboard Hot 100 и вошла в десятку лучших хитов сразу в нескольких странах. When your lips are burning mine, and you take the time to tell me how you feel. Когда твои губы обжигают мои, и ты начинаешь рассказывать мне, что чувствуешь. Когда ты слушаешь, что я говорю, и я знаю, что я действительно услышана. В тексте песни «Дождь» и «Солнце» постоянно сменяют друг друга. Это можно воспринимать как метафору отношений. После периода одиночества и эмоциональной непогоды появляется надежда. Любовь словно дождь. Сначала она только приближается, а потом становится настолько сильной, что от нее уже невозможно скрыться. Музыка тоже подчеркивает это настроение. Спокойная мелодия постепенно становится все более насыщенной, создавая ощущение ожидания и освобождения.

0: the sun, here comes the sun, and I say never go away. Выходит солнце, выходит солнце. Я говорю, никогда не уходи. Песня не столько о самом дожде, сколько о надежде на перемены. Даже если сейчас вокруг темно и пасмурно, за облаками все равно есть солнце. А любовь в песне Мадонны становится той самой силой, которая помогает пережить непогоду и снова почувствовать свет. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

10:53 в Челябинске, друзья. Я надеюсь, что ваш вторник проходит комфортно и приятно. Спасибо за то, что проводите его в нашей компании. Завершим этот час традиционно отличной музыкой, а следующий начнем с новостей от Елены Трубниковой.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Небраска, указал на возможность уничтожения Лос-Анджелеса и Сан-Диего в конфликте с Ираном. По его словам, Исламская Республика может ударить по американским городам. Глава Белого дома назвал это очень небольшой ценой, которую приходится платить, и заявил, что по сути все уже почти закончилось, хотя ситуацию, возможно, еще немного затянут. Трамп также подчеркнул, что хочет увидеть грандиозную победу над Ираном, так как она подтвердит правильность всего сделанного. В России продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Прививку сделали более 11,5 миллионов человек. Как отметили в пресс-службе ведомства, за последние 7 дней зафиксировано свыше 688 случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Данные незначительно ниже показателя предыдущей недели, передает РИА Новости. По результатам вирусологического мониторинга Роспотребнадзора, среди циркулирующих преобладают вирусы негриппозной этиологии – 98,5%. Из них риновирусы 53%, парагрипп 14%, а вирусы гриппа всего 1,5%. Президент Южной Кореи Ли Джи Мён призвал создать систему защиты от искусственного интеллекта после взлома банков. По его словам, искусственный интеллект использовался в недавних хакерских атаках на банки страны. И нужны методы кибербезопасности, соответствующие угрозам новой эпохи, пишет Reuters. Шинханбанк 1 октября сообщил об утечке личной информации около 25 тысяч клиентов, их имен, номеров телефонов и данных о годовом доходе. Из банка Хана похищены сведения о 89 клиентах. Попытки взлома отследили и в других банках, но там успели заблокировать несанкционированный доступ к системам. Власти пока не раскрывают подробностей. Чемпион России 2024 года в командной эстафете в BMX-гонках 22-летний Илья Машков, выступающий на внутрироссийских соревнованиях за Мордовию, стал 192-м россиянином, получившим нейтральный статус от Международного союза велосипедистов. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС. С начала осени нейтральный статус получили 6 российских велогонщиков. В мае 2023 года союз разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и Чемпионаты мира в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без ассоциаций с Россией и Белоруссией, их национальной федерацией или Национальным олимпийским комитетом. 5 июня Союз освободил велогонщиков-юниоров с российским спортивным гражданством и их вспомогательный персонал от требования подавать заявку на статус индивидуального нейтрального спортсмена для участия в соревнованиях международного календаря. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 10 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
2: Почему у одних все, а у других сессия?
3: Сколько времени нормально не мыть посуду?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: Диатоника на Радио 100.
6: Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам.
5: Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
7: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Craig David, Seven Days. Друзья, ну а мы с командой Радио 100 всегда ждем вас в нашем эфире 7 дней в неделю и традиционно рады встрече с вами на нашей волне. Если вдруг вам стало как-то скучно, одиноко, обязательно включайте свои радиоприемники, настраивайте их на волну 100 и наслаждайтесь отличной музыкой и компанией единомышленников. Хорошего вам дня!
1: Кавервилль на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Друзья, сегодня в нашем эфире вы можете услышать свежий выпуск программы Language Time. Мария Полевщикова в ней расскажет о композиции Rain Madonna. Если вдруг вы не успели на этот выпуск в эфире или хотели бы переслушать его снова, обязательно заходите в наше сообщество ВКонтакте. Там вы найдете выгруженные подкасты этой и других программ. Ждем вас на наших интернет-ресурсах. Ну и, конечно же, до встречи в радиоэфире.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 11 часов 54 минуты в Челябинске. Дорогие друзья, уже практически полдень, а это значит, что большое количество дел сегодня уже сделано, и пришло самое время для того, чтобы сделать небольшой перерыв. Можно пойти прогуляться на свежем воздухе, можно пообедать в приятной компании, а можно налить себе кружечку ароматного кофе и насладиться тишиной и спокойствием. В любом случае, вашим прекрасным спутником будет музыка высшей пробы. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Учитель из Челябинска побывала на встрече Владимира Путина с педагогами. Президент поручил разработать нейросеть для учителей. Как передает пресс-служба Кремля, в день учителя Владимир Путин провел онлайн-встречу с лауреатами и победителями профессиональных конкурсов. На ней присутствовала победитель всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» из Челябинска Эльвира Рамазанова. Глава государства поздравил педагогов с профессиональным праздником и пообщался с ними. Во встрече участвовали те, кто в этом году стал лучшим учителем, мастером года, советником года, лучшим педагогом-психологом, а также лауреаты и победители других конкурсов и финалисты телешоу «Классная тема». Челябинские инженеры расширят поставки оборудования для птицеводства. Предприятия будут снабжать яйцесортировочными роботизированными комплексами. Как сообщает пресс-служба Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, на выставке в Москве челябинская компания «Редипэк» подписала соглашение о партнерстве с двумя крупными предприятиями, что ускорит импортозамещение в отрасли. Соглашение предусматривает поставку запчастей и оснащение птицефабрик современными линиями упаковки и палетирования. Ключевым элементом станет внедрение новейшего яйцесортировочного комплекса «Редипэк», совместимого с мировыми аналогами. Он полностью автоматизирует процесс от выкладки яиц на конвейер до палетирования готовых коробов. Студенты Челябинской области могут претендовать на заповедную стипендию. Им предлагают принять участие в конкурсе Президентского фонда природы. Как сообщают организаторы конкурса, Президентский фонд природы открыл прием заявок на заповедную стипендию для студентов. Претендовать на нее могут учащиеся из Челябинской области, у которых есть проект по развитию особо охраняемых природных территорий – исследовательский, практический или просветительский. Направление может быть любым, но проект обязательно должен быть привязан к конкретной охраняемой территории. Студенты смогут получать в течение учебного года по 30 тысяч рублей ежемесячно. Заявки принимаются на сайте организаторов до 12 октября. На экспертную оценку отводится месяц, после чего начнутся выплаты и работа в клубе «Заповедные мастера». И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются умеренные дожди. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0 градусов, а завтра днем до плюс 12. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Куда пойти в выходные?
2: Как развеселить детей? Где тусануть вечером? А чем бы занять себя бесплатно?
3: Море событий и уйма идей на ChillGid.
2: Различные форматы развлечений для взрослых и детей. В выходные и будни.
3: Заходи на сайт, качай приложение и не отказывай себе в удовольствиях.
2: ChillGid. Отдых в твоих руках. Для лиц старше 18 лет.
4: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 12:17 в Челябинске. Дорогие друзья, с вами у микрофона по-прежнему я, Соня Дегтярева. Желаю вам легкого вторника. Пусть день будет приятный, общество комфортным, а работа дается вам с легкостью. Хорошего дня и отличного настроения.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

Музыка, понятная без слов, Кенни Джи, Paradise. Друзья, пусть ваш день будет таким же спокойным, как эта мелодия, таким же прекрасным, таким же светлым и, конечно, таким же музыкальным. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Без 10 час в Челябинске, дорогие друзья, день сегодня с вами пролетел незаметно. Мне было очень приятно проводить вторник в вашей компании. Надеюсь, что вам в моей тоже. Мы с вами встретимся в эфире уже завтра. А сегодня вас впереди ждет много отличной музыки, актуальные новости, интересные программы и вообще прекрасный день. До встречи в эфире!

つまでも。

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Долги Telegram по штрафам за нарушение российских законов превысили 45 миллионов рублей, сообщили в правоохранительных органах. В эту сумму внесены взыскания Роскомнадзора и мировых судей Москвы. По данным ТАСС, в отношении мессенджера открыто 29 исполнительных производств, при этом принудительное взыскание в 8 миллионов рублей осуществляется только по 3 из них. В июле этого года задолженность Telegram составила около 38 миллионов рублей. В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки через эту площадку. По данным ведомства, Telegram использовался для обмана, вымогательства денег и киберпреступлений. В Германии в 3 раза выросло число отказывающихся от службы в армии. За первые месяцы этого года зарегистрировано свыше 12 тысяч подобных заявлений. Показатели сравнивали с аналогичным периодом 2025-го, говорится в статье немецкой медиагруппы. Отмечается, что отказы поступают не только от резервистов и действующих военнослужащих, но и граждан, ранее не проходивших службу. Министр обороны Германии Борис Писториус до этого сообщал, что только около 20% мужчин призывного возраста в стране, получивших анкеты в рамках воинского учета, выразили готовность служить в Бундесвере. Для отказа от службы по убеждению необходимо подать письменное обращение, приложив биографию и подробное обоснование решения. Минцифры второй квартал фиксируют снижение потребления мобильного интернет-трафика. По итогам последних 3 месяцев объем сократился на 6% в годовом выражении до 12 миллиардов гигабит. При этом объем фиксированного трафика вырос на 55% и составил 58 миллиардов гигабит, а количество исходящих соединений мобильных абонентов увеличилось на 27%, говорится в статье ведомостей со ссылкой на данные ведомства. Эксперты назвали одной из причин снижения мобильного трафика ограничение интернета и использование белых списков. На этом фоне пользователи чаще переходят на Wi-Fi или возвращаются к голосовым вызовам. В ООН указали на последствия срыва поставок удобрений через Ормузский пролив. Перебои могут подорвать мировую продовольственную безопасность. Наиболее уязвимые развивающиеся страны ощутят последствия уже в следующем году, заявили в Международной морской организации при ООН. В комментарии РИА Новости там добавили, что до начала конфликта суда провозили по этому маршруту 13% от мирового объема торговли химическим сырьем, включая удобрения. Организация призывает страны проявить политическую волю и возобновить движение через Ормузский пролив. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются умеренные дожди. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0 градусов, завтра днем до плюс 12. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: selfish.
1: Мировой бестселлер на радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на «Радио 100» – не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Москве прошла рабочая встреча вице-премьера Российской Федерации Александра Новака с губернатором Алексеем Текслером. Главной темой стала ситуация на региональном рынке топлива. Новак отметил, что правительство Российской Федерации реализует комплекс мер для стабилизации топливного рынка по всей стране. И ситуация на особом контроле у региональных властей. Текслер сообщил, что благодаря совместным действиям властей и нефтяных компаний обстановка в регионе стабилизировалась. Ажиотажный спрос на АЗС снизился. Стороны также обсудили газификацию и догазификацию, развитие электросетевого комплекса региона и другие актуальные вопросы. Челябинск присоединился к розовому забегу. На площади науки прошла масштабная акция в поддержку женщин с раком груди, поддержанная грантом губернатора региона. Участие приняли 300 человек. Многие надели розовые вещи. Разминку вместе с фитнес-тренером провела олимпийская призерка по конькобежному спорту Ольга Фаткулина. На площадке работал медицинский блок. 158 человек прошли УЗИ груди и органов малого таза. 74 участника проверили ВИЧ-статус. Все желающие получили консультации онколога-мамолога, гинеколога и онкопсихолога. А 24 человека прямо во время акции вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга. Вырученные 225 тысяч рублей направят на помощь молодым людям с онкологическими заболеваниями из Искоркофонд. Южный Урал накрыло снегом в минувшие выходные. 4 октября спортсмены открыли сезон в окрестностях Златоуста на хребте Уреньга, сообщает «Комсомольская правда» Челябинск. Первыми на лыжню вышли ориентировщица Екатерина Зорина с супругом. Фотографии она выложила в своих социальных сетях. Хребет высотой около 1000 метров, поэтому снег ложится здесь рано. Пока в Челябинске и Златоусте лишь небольшие осадки, на вершинах уже сугробы. С середины октября и начала ноября тут тренируются местные лыжники и спортсмены из других регионов. Для них готовят круги общей длиной более 5 километров. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются умеренные дожди. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0 градусов, завтра днем до плюс 12. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Как продавать, но не нарушать? Как продвигаться без рисков для бизнеса? Обсудим все это 22 октября на форуме «Право и креатив». Разберем реальные кейсы и инструменты продвижения. Интеграцию предпринимателей в проект «Челябинск. Культурная столица 2027». Встречаемся по адресу Челябинск, проспект Ленина, 76А. Вход свободный. По предварительной регистрации на сайте правокреатив.рф. Организаторы. Медиахолдинг «Первый областной». Агентство развития креативных индустрий Челябинской области и Челябинская УФАС России. Мероприятие для лиц старше 16 лет.
4: Музыкалка на Радио 100. Музыка – это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на Радио 100. Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше.
5: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. Радио 100. 100 FM.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Гитару Ноэла Галлахера продали на аукционе за 12 тысяч фунтов. «Мстители. Финал» снова стали самым кассовым фильмом в истории. Гитару участника Oasis Ноэла Галлахера продали за 12 тысяч фунтов. Это около 1 миллиона 300 тысяч рублей по текущему курсу на аукционе в британском графстве Вустершир. Об этом сообщает BBC. Гитару Epiphone выпустили в 1997 году ограниченной серией в фирменном голубом цвете Манчестер Сити. По данным аукционного дома, это одна из 5 одинаковых гитар, которые производитель подарил музыканту. Позднее инструмент перешел к концертному звукорежиссеру Oasis Хью Ричардсу. На торги гитару выставил его сын вместе с другими вещами из отцовской коллекции. Среди них дождевая куртка Кенгал для гастрольной команды группы и 11 платьев.

0: Повторного проката мировые сборы картины достигли 2 миллиардов 925 миллионов долларов, сообщает Variety. «Аватар» заработал 2 миллиарда 923 миллиона с учетом 5 повторных прокатов. Фильм Джеймса Кэмерона удерживал рекорд 10 лет, пока в 2019 году его не обошли «Мстители. Финал». В 2021 «Аватар» вернулся в кинотеатры и снова занял первое место. Нынешний повторный прокат «Финала» принес более 126 миллионов долларов. Disney и Marvel вернули картину на большие экраны, чтобы подогреть интерес к фильму «Мстители. Доктор Дум», который выйдет в декабре. Картина станет 39-м фильмом киновселенной Marvel.
1: Exclusive News на Радио 100.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте «Наш».

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции американской певицы Мадонны «Rain» — «Дождь».

coming down like. Дождь, я чувствую его на кончиках пальцев, слышу его на оконном стекле, твоя любовь проливается, словно дождь. Песня «Rain» вышла в 93-м году. В композиции «Дождь» становится красивой метафорой любви, чувством, которое приходит неожиданно и постепенно заполняет собой все вокруг. Песня поднялась до 14-го места в американском чарте Billboard Hot 100 и вошла в десятку лучших хитов сразу в нескольких странах. When your lips are burning mine, and you take the time to tell me how you feel. Когда твои губы обжигают мои, и ты начинаешь рассказывать мне, что чувствуешь. When you listen to my words, and I know you've heard, I know it's real. Когда ты слушаешь, что я говорю, и я знаю, что я действительно услышана. В тексте песни «Дождь» и «Солнце» постоянно сменяют друг друга. Это можно воспринимать как метафору отношений. После периода одиночества и эмоциональной непогоды появляется надежда. Любовь словно дождь. Сначала она только приближается, а потом становится настолько сильной, что от нее уже невозможно скрыться. Музыка тоже подчеркивает это настроение. Спокойная мелодия постепенно становится все более насыщенной, создавая ощущение ожидания и освобождения.

0: Here comes the sun, here comes the sun, and I say never go away. Выходит солнце, выходит солнце. Я говорю, никогда не уходи. Песня не столько о самом дожде, сколько о надежде на перемены. Даже если сейчас вокруг темно и пасмурно, за облаками все равно есть солнце. А любовь в песне Мадонны становится той самой силой, которая помогает пережить непогоду и снова почувствовать свет. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это «Мировые новости». В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в этом году будут совмещены. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что подготовка уже началась. Формат мероприятия будет таким же, как и в предыдущие годы. В 2025 году прямая линия с президентом прошла 19 декабря. Она продлилась 4,5 часа. Путин ответил более чем на 80 вопросов россиян и иностранных журналистов. Расшифровка обращения занималась нейросеть «Гигачат». Поддельный паспорт качества был у одной из серий вакцины «Мультикан», из-за которой гибли собаки. Об этом РИА Новости сообщили в столичной прокуратуре. По материалам проверки возбуждено уголовное дело об использовании заведомо подложного документа. Жалобы на побочные реакции и гибель собак после введения «Мультикана 8» стали появляться в августе. В середине сентября Россельхознадзор выявил в 20-й серии вакцины смертельный для животных вирус. Служба обязала ветбиохим вывести препарат из оборота и уничтожить. В самой компании заявили, что приостановят выпуск всех партий вакцины. Как минимум 190 школьников пострадали во время протестов старшеклассников во Франции. По данным министра образования страны Эдуара Жефре, большинство травм учащиеся получили случайно из-за падений с уличных конструкций или использования пиротехники самими демонстрантами. В Лансе подросток получил тяжелое ранение руки, подобрав полицейскую гранату. Травмы получили также 78 учителей и сотрудников школ. 24 учебных заведения были сожжены или разгромлены. Протесты во Франции начались 21 сентября. Старшеклассники требуют решить проблемы с нехваткой учителей, переполненностью классов и состоянием школ. Чат GPT будет добавлять невидимый водяной знак в тексты, сгенерированные с помощью сервиса. OpenAI начнет внедрять технологию TextGrain в течение нескольких недель, сообщила компания. Метка будет менять статистическую вероятность выбора слов и токенов при генерации текста. Она не позволяет определить пользователя, его аккаунт, запрос или переписку с чата GPT. Технология начнет действовать в странах Евросоюза, где закон об искусственном интеллекте требует маркировать контент, созданный ИИ. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный, порывы до 13 метров в секунду. Ночью похолодает до минус 3 градусов, завтра днем плюс 11. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему все вкусное вредное?
2: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
3: Можно ли быть счастливым без денег?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: Как продавать, но не нарушать? Как продвигаться без рисков для бизнеса? Обсудим все это 22 октября на форуме «Право и креатив». Разберем реальные кейсы и инструменты продвижения. Интеграцию предпринимателей в проект «Челябинск. Культурная столица 2027». Встречаемся по адресу: Челябинск, проспект Ленина, 76А. Вход свободный. По предварительной регистрации на сайте правокреатив.рф. Организаторы: Медиахолдинг Первый областной, Агентство развития креативных индустрий Челябинской области и Челябинская УФАС России. Мероприятие для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Пол Маккартни рассказал, как предложил Тейлор Свифт спеть на ее свадьбе. В Ленобласти нашли крупнейший для региона средневековый клад. Пол Маккартни выступил на свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси в Нью-Йорке, исполнив песню The Beatles «I want to hold your hand». Музыкант рассказал, что изначально пошутил, предложил Свифт самой спеть этот хит для своего жениха, сообщило издание People. Свифт попросила 84-летнего Маккартни исполнить песню 1963 года на торжестве, которое прошло 3 июля в Madison Square Garden. Музыкант согласился, но предложил певице присоединиться к нему на сцене. «Я сказал, тебе стоит подпевать и спеть ее своему мужчине». Неизвестно, вышла ли Свифт в итоге на сцену вместе с Маккартни. При этом выступление стало первым за более чем 60 лет исполнением «I want to hold your hand» самим Маккартни на крупном мероприятии. На свадьбе также выступила Стиви Никс, давняя музыкальная наставница Свифт. Сам Келси тоже спел во время праздника. Позже его брат Джейсон Келси рассказал, что у футболиста всегда был неплохой голос, хотя в тот вечер ему пришлось конкурировать с профессиональными музыкантами. На памятнике Тиверский городок в Ленобласти археологи обнаружили клад средневековых серебряных украшений. По предварительным оценкам, это самый богатый из найденных на северо-западе России кладов этого периода. В него входят несколько крупных медальонов, украшенных зернью и сканью. Крупная орнаментированная гривна, привески монеты, наголовное украшение корейского типа, цепи из тонкой серебряной проволоки, перстень, подковообразная фибула, кожаное ожерелье и другие украшения. Найдены также три монеты, самая старшая из которых – арабский дирхем, предварительно 907-912 годов. Две другие монеты – крупные брактиаты с односторонней чеканкой. Они произведены в Швеции в конце 11-го, первой половине 12 века. Эти брактиаты совершенно уникальные, потому что в мире их существует теперь, как выясняется, 4. Два в Упсале в Швеции, два в нашем Тиверском кладе, отметил руководитель экспедиции, старший научный сотрудник отдела археологии музея антропологии и этнографии РАН Станислав Бельский. Еще одна находка – медальон с птицами. Археологи предполагают, что на нем изображены вороны бога Одина, а также его волшебное копье. По словам Бельского, все предметы чрезвычайно высокого качества. Большая часть из них сделана в Древней Руси либо в Скандинавии.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Куда пойти в выходные?
2: Как развеселить детей? Где тусануть вечером? А чем бы занять себя бесплатно?
3: Море событий и уйма идей на ChillGid.
2: Различные форматы развлечений для взрослых и детей. В выходные и будни.
3: Заходи на сайт, качай приложение и не отказывай себе в удовольствиях.
2: ChillGid. Отдых в твоих руках. Для лиц старше 18 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

beautiful house.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В пятницу, 9 октября, в Челябинской области пройдет плановая комплексная проверка системы оповещения населения. С 10 утра до 14 часов включат электросирены и громкоговорители, в том числе на потенциально опасных объектах, сообщает областное министерство общественной безопасности. Напомню, изначально проверка системы оповещения была запланирована на среду, 7 октября, но ее перенесли на 9 число. В Озерске устраняют последствия коммунальной аварии. В городе продолжаются аварийно-восстановительные работы на тепло- и электросетях. По поручению губернатора Алексея Текслера в город прибыл заместитель председателя правительства, министр ЖКХ Юрий Подшивалов. Сейчас ведется поэтапное подключение жилых домов и социальных объектов к квартальным теплосетям. В старой части Озерска ресурс уже подается в магистраль. Кроме того, из-за повреждения двух ЛЭП и распределительного пункта без электричества остались дома в северной и центральной частях. Работы идут круглосуточно, задействовано 11 специалистов и 3 единицы техники. В Челябинске ушел из жизни один из основателей регионального баскетбола Василий Галкин. На протяжении многих лет он являлся лучшим арбитром страны, работал на матчах элитного дивизиона национального чемпионата, возглавлял сильнейшую в Челябинске спортшколу номер 8 по баскетболу. Федерации баскетбола Челябинской области отметили, что строгость, принципиальность и требовательность к себе и к игре сочетались в нем с беззаветной преданностью баскетболу. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, с прояснениями ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный, порывы до 13 метров в секунду. Ночью похолодает до минус 3 градусов, завтра днем воздух прогреется до плюс 11. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
4: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Гитару Ноэла Галлахера продали на аукционе за 12 тысяч фунтов. «Мстители. Финал» снова стали самым кассовым фильмом в истории. Гитару участника Oasis Ноэла Галлахера продали за 12 тысяч фунтов. Это около 1 миллиона 300 тысяч рублей по текущему курсу на аукционе в британском графстве Вустершир. Об этом сообщает BBC. Гитару Epiphone выпустили в 1997 году ограниченной серией в фирменном голубом цвете Манчестер Сити. По данным аукционного дома, это одна из пяти одинаковых гитар, которые производитель подарил музыканту. Позднее инструмент перешел к концертному звукорежиссеру Oasis Хью Ричардсу. На торги гитару выставил его сын вместе с другими вещами из отцовской коллекции. Среди них дождевая куртка Кенгал для гастрольной команды группы и 11 платиновых дисков, врученных за продажу альбома What the Story Morning Glory. Каждый из этих лотов продали за 2000 фунтов. На том же аукционе ранее демозапись Oasis на кассете ушла за 3600 фунтов. Коллекция фотографий группы за 5400, а кожаные туфли Галлахера за 1200. Билет на концерт The Rain манчестерской группы, которая впоследствии стала Oasis, купили за 2400 фунтов. Рояль с обложки сингла Supersonic, оцененный в 100-150 тысяч фунтов, покупателя не нашел. «Мстители. Финал» вновь обогнали «Аватара» и возглавили список самых кассовых фильмов в истории. После повторного проката мировые сборы картины достигли 2 миллиардов 925 миллионов долларов, сообщает Variety. «Аватар» заработал 2 миллиарда 923 миллиона с учетом 5 повторных прокатов. Фильм Джеймса Кэмерона удерживал рекорд 10 лет, пока в 2019 году его не обошли «Мстители. Финал». В 2021 «Аватар» вернулся в кинотеатры и снова занял первое место. Нынешний повторный прокат «Финала» принес более 126 миллионов долларов. Disney и Marvel вернули картину на большие экраны, чтобы подогреть интерес к фильму «Мстители. Доктор Дум», который выйдет в декабре. Картина станет 39-м фильмом киновселенной Marvel.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для пап и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Россия готова оказать содействие США в борьбе со вспышками инфекционных болезней, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. По его данным, в течение последних недель значительно осложнилась ситуация по кори в трех американских штатах, в том числе в августе в Пенсильвании на фоне вспышки кори зарегистрировано 4 летальных случая. 5 октября в штате Нью-Йорк объявлена чрезвычайная ситуация из-за распространения этой инфекции. Кроме того, с начала года в США зарегистрировали вспышку сыпного тифа, 7 заболевших. Количество случаев брюшного тифа составило более 200. Регистрируется заболевание легионеллезом. В Кении зарегистрирован первый случай заражения лихорадкой Эбола. Заболевший скончался в больнице Найроби. Власти разыскивают более 20 пассажиров и 4 членов экипажа самолета, на котором пациент прибыл в страну. Кенийский Минздрав подготовил медицинских работников и уведомил Всемирную организацию здравоохранения о случае заболевания. Специалисты Роскомнадзора в сентябре отразили более 3000 DDoS-атак на российские государственные системы. Чаще всего они совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территории Бразилии, США, Аргентины, Украины и Германии, сообщило ведомство. В Роскомнадзоре уточнили, что наибольшее количество инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе. Также специалисты ведомства заблокировали более 2000 фишинговых ресурсов и более 600 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение. Нобелевская премия 2026 года по физике присуждена Фрэнсису Хальцину за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube, сообщили в комитете. Там пояснили, что Хальцин сыграл важную роль в создании сложного научного объекта – кубического километра льда, оснащенного датчиками света. С его помощью можно улавливать нейтрино, возникающие при энергоемких процессах во Вселенной. Данные об этих частицах помогут изучить условия, в которых они появляются, и, вероятно, открыть ранее неизвестные космические явления. Лауреат получит премию в размере 12 миллионов шведских крон. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, с прояснениями ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, порывы до 13 метров в секунду. Ночью похолодает до минус 3 градусов, завтра днем плюс 11. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
2: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
3: Почему у одних все, а у других сессия?
4: Сколько времени нормально не мыть посуду?
5: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
2: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
6: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Пол Маккартни рассказал, как предложил Тейлор Свифт спеть на ее свадьбе. В Ленобласти нашли крупнейший для региона средневековый клад. Пол Маккартни выступил на свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси в Нью-Йорке, исполнив песню The Beatles «I want to hold your hand». Музыкант рассказал, что изначально пошутил, предложил Свифт самой спеть этот хит для своего жениха, сообщило издание People. Свифт попросила 84-летнего Маккартни исполнить песню 1963 года на торжестве, которое прошло 3 июля в Madison Square Garden. Музыкант согласился, но предложил певице присоединиться к нему на сцене. «Я сказал, тебе стоит подпевать и спеть ее своему мужчине». Неизвестно, вышла ли Свифт в итоге на сцену вместе с Маккартни. При этом выступление стало первым за более чем 60 лет исполнением «I want to hold your hand» самим Маккартни на крупном мероприятии. На свадьбе также выступила Стиви Никс, давняя музыкальная наставница Свифт. Сам Келси тоже спел во время праздника. Позже его брат Джейсон Келси рассказал, что у футболиста всегда был неплохой голос, хотя в тот вечер ему пришлось конкурировать с профессиональными музыкантами.

0: 2012 годов. Две другие монеты – крупные брактиаты с односторонней чеканкой. Они произведены в Швеции в конце XI – первой половине XII века. Эти брактиаты совершенно уникальные, потому что в мире их существует теперь, как выясняется, 4. Два в Упсале в Швеции, два в нашем Тиверском кладе, отметил руководитель экспедиции, старший научный сотрудник отдела археологии Музея антропологии и этнографии РАН Станислав Бельский. Еще одна находка – медальон с птицами. Археологи предполагают, что на нем изображены вороны бога Одина, а также его волшебное копье. По словам Бельского, все предметы чрезвычайно высокого качества. Большая часть из них сделана в Древней Руси либо в Скандинавии.
1: Эксклюзив ньюс на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Куда пойти в выходные?
2: Как развеселить детей? Где тусануть вечером? А чем бы занять себя бесплатно?
3: Море событий и уйма идей на Chill Guide.
2: Различные форматы развлечений для взрослых и детей. В выходные и будни.
3: Заходи на сайт, качай приложение и не отказывай себе в удовольствиях.
2: Chill Guide. Отдых в твоих руках. Для лиц старше 18 лет.
4: Как продавать, но не нарушать? Как продвигаться без рисков для бизнеса? Обсудим все это 22 октября на форуме «Право и креатив». Разберем реальные кейсы и инструменты продвижения. Интеграцию предпринимателей в проект «Челябинск. Культурная столица 2027». Встречаемся по адресу Челябинск, проспект Ленина, 76А. Вход свободный. По предварительной регистрации на сайте правокреатив.рф. Организаторы. Медиахолдинг «Первый областной». Агентство развития креативных индустрий Челябинской области и Челябинская УФАС России. Мероприятие для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Озерске устранили коммунальную аварию на теплосетях, но отопление в дома вернется не сразу. На запуск системы нужно около 2 суток. Об этом сообщил министр ЖКХ Челябинской области Юрий Подшивалов, который по поручению губернатора Алексея Текстера работает в городе. Сейчас без тепла в Озерске остаются 140 многоквартирных домов, без электричества более 80. Восстановлением электроснабжения занимаются 5 бригад компании Россети «Урал». Магнитогорский «Металлург» временно отстранил главного тренера Андрея Разина от управления командой. По словам директора хоккейного клуба Алексея Жлобы, главной причиной стали разногласия специалиста с игроками. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Владимир Воробьев. Жлоба также пояснил, что клуб прошел несколько этапов урегулирования. Сначала рассматривался вариант трансфера игроков, однако приемлемых предложений не поступило. Затем были инициированы переговоры между тренерами и игроками, но к согласию прийти не удалось. 22 октября в Челябинске состоится ежегодный региональный форум «Право и креатив». Мероприятие объединит специалистов рекламной индустрии, представителей бизнеса, СМИ и органов власти. Участники разберут реальные кейсы нарушений рекламного законодательства и способы их предотвращения, обсудят эффективные решения для продвижения бизнеса. Отдельная сессия будет посвящена экономике внимания и креативному маркетингу. Медиахолдинг «Первый областной» выступает с организатором форума. Наряду с Челябинским УФАС России, областным правительством и агентством развития креативных индустрий региона. Мероприятие пройдет на площадке школы 21 от Сбера в Челябинске на проспекте Ленина 76А. Вход на форум свободный по предварительной регистрации на сайте правокреатив.рф. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь, ветер юго-западный, порывы до 13 метров в секунду. Ночью похолодает до минус 3 градусов, завтра днем воздух прогреется до плюс 11. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас. Для лиц старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые. Это они. Молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Год культурной столицы стартует в Челябинске уже 25 декабря. В этот день проведут официальную церемонию открытия в концертном зале «Таганай». Об этом со ссылкой на руководителя дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Яну Ушакову сообщает Первое областное информагентство. Творческая концепция церемонии будет основываться на презентации Челябинска в финале конкурса в Москве. В программу вечера вместе с выступлениями творческих коллективов постараются внедрить участие всех резидентов культурной столицы. В Челябинской области завершено строительство газопровода высокого давления Верхнеуральск-Ивановский. Возможность подключиться к сетевому газу получат более 1000 домовладений в 7 населенных пунктах Верхнеуральского округа. Газификация в регионе ведется в рамках программы «Большой ремонт 74», инициированной губернатором Алексеем Текслером, и входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни». В день собора святых Челябинской митрополии 11 октября в Челябинске состоится общегородской крестный ход. Сбор участников запланирован с 7:30 до 8:15 у мемориала «Золотая гора». Для удобства верующих от ледовой арены «Трактор» будут организованы бесплатные автобусы. В 8:30 на «Золотой горе» начнется литие, после которой колонна двинется в сторону кафедрального собора Рождества Христова. Маршрут шествия пройдет по улицам 250-летия Челябинска, Академика Макеева и проспекта Родионова. На время движения крестного хода проезд транспорта по этим участкам будет закрыт. В 10 часов в Нижнем храме собора начнется божественная литургия. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь ожидается. Ветер юго-западный. Порывы до 13 метров в секунду. Ночью похолодает до минус 3 градусов. Завтра днем плюс 11. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
3: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем, ежедневно бегать, перейти на паровые овощи, стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь. Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: We love you, Willie. Rest in peace.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Куда пойти в выходные?
2: Как развеселить детей? Где тусануть вечером? А чем бы занять себя бесплатно?
3: Море событий и уйма идей на ChillGid.
2: Различные форматы развлечений для взрослых и детей. В выходные и будни.
3: Заходи на сайт, качай приложение и не отказывай себе в удовольствиях.
2: ChillGid. Отдых в твоих руках. Для лиц старше 18 лет.
4: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
5: Как продавать, но не нарушать? Как продвигаться без рисков для бизнеса? Обсудим все это 22 октября на форуме «Право и креатив». Разберем реальные кейсы и инструменты продвижения. Интеграцию предпринимателей в проект «Челябинск. Культурная столица 2027». Встречаемся по адресу Челябинск, проспект Ленина, 76А. Вход свободный. По предварительной регистрации на сайте правокреатив.рф. Организаторы. Медиахолдинг «Первый областной», Агентство развития креативных индустрий Челябинской области и Челябинская УФАС России. Мероприятие для лиц старше 16 лет.
6: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Диатоника на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Здравствуйте! В эфире Диатоника. У микрофона оперная певица Дарья Аброськина.
2: И ведущий клуба размышлений одинокого прохожего, психолог Юрий Гельстром. Добрый вечер. Знаешь, Даша, мы с тобой часто рассуждаем об эстетике, форме, стиле. Но пока мы совсем не говорили об очень красивых людях в искусстве и о том, как этой красотой они распоряжаются. Такую красоту часто называют трагической.
0: Трагическая красота. В театре на таких смотрят снизу вверх, а в жизни за этим почти всегда стоит тайна и загадка. Сегодня мы решили вспомнить человека, о котором в 30-е годы говорила вся театральная Москва. Человека с невероятной родословной, редкой статью и очень грустной судьбой. Актер Дмитрий Дорлиак. Дим, как его все звали.
2: И поговорим мы про Диму Дорлиака языком фактов без глубокого психологического анализа. И попытаемся понять, помогает ли человеку такой безупречный образ выжить или наоборот делает мишенью.
0: Дима Дорлиак родился в 1912 году в семье с поразительной историей. Старин, французский дворянский род. А его мать Ксения Николаевна Дорлиак – бывшая фрейлина последней императрицы Александры Федоровны. Казалось бы, после 17-го года эмиграция или гибель. Но Ксения Николаевна обладала феноменальной певческой школой.
2: И железным характером. Она осталась в послереволюционной России, блестяще преподавала в Ленинграде, а в начале 30-х уже заведовала кафедрой сольного пения в Московской консерватории. Воспитала Наталью Шпиллер, любимую певицу Сталина. Бывшая фрейлина получила орден Трудового Красного Знамени и звание заслуженного деятеля искусств. Семья стояла крепко и при советской власти.
0: И вот в такой артистической семье растет сын. Высокий, поджарый, первоклассный пловец, отличный теннисист. Заканчивает вахтанговскую школу. Его сразу берут в труппу. А в 1933 году Люсьен Шардон в бальзаковской человеческой комедии «Москва сходит с ума».
2: Буквально. Девушки часами стояли у служебного входа театра Вахтангова в любую погоду. Если спектакль переходил в ночную репетицию, они мерзли под снегом и дождем до рассвета с охапками увядающих цветов. Только бы увидеть, как он выйдет на улицу. Ему мешками приносили письма с признаниями, а Дима, он их даже не вскрывал. Либо рвал не глядя, либо отдавал коллегам-актерам в гримерке как легкое чтиво для смеха.
0: Жестоко. Но в этом не было фальшивого высокомерия. Скорее, абсолютная естественность. Он ведь выглядел вызывающе для советской Москвы. Безупречный крой одежды, барская осанка и его знаменитая трость из красного дерева с тонким серебряным набалдашником. В 30-е годы он был, наверное, единственным абсолютно здоровым молодым мужчиной во всем Советском Союзе, который ходил по улицам с тростью

0: А потом началось кино. Главная роль парижанина Коммунара в «Зорях Парижа». Появились настоящие деньги, и Дорляк начал жить, как вся богемная талантливая молодежь. Лучшие столичные рестораны, застолья, шлейф романов с первыми красавицами. Это бросалось в глаза. Москва строила метро, маршировала в одинаковых кепках, а тут франт, аристократ, гуляка.
1: А потом режиссер Абрам Ром зовет его на главную роль в фильме «Строгий юноша». Гриша Фокин. По замыслу, образ идеального юноши новой эпохи. Но когда фильм смонтировали, у чиновников от культуры случился шок. На экране был не строитель социализма, а холодный античный бог с буржуазным шиком, очень похожий на героев фильмов Лени Рифеншталь, любимицы Гитлера.
0: Ром попытался нащупать эстетику интеллектуального кино, но попал под сталинский каток. Фильм запретили и положили на полку почти на 30 лет. Каким-то чудом никого не сослали в лагеря. В качестве одной из причин назывались грубейшие отклонения от стиля социалистического реализма.
1: Но женщины в жизни Дмитра играли не меньшую роль, чем кино. Отказать женщине он не мог ни в чем, как не мог и обижаться на женщин. Еще в те времена, когда Дима снимался в первом своем фильме «Зори Парижа», начался роман с его партнершей, красивой киноактрисой Антониной Максимовой. Роман был, как почти всегда у Димы, очень бурный и болезненный. И когда пришло время разрыва, то получил он почему-то громкую огласку в кругах кино. Кончилось тем, что в газете «Кино» была напечатана большая статья под названием «Пошляк из театра Вахтангова».
0: Вышел приказ начальника всей кинопромышленности Советского Союза Бориса Шумяцкого. Строжайше запрещалось всем киностудиям всех 11 республик, в те годы их было 11 Советского Союза, приглашая для участия в киносъемках артиста театра имени Вахтангова Дорляка ввиду безнравственного поведения вышеназванного артиста, недопустимого для советского работника театра и кино.
1: Приказ оказался для Димы большим ударом. Иссяк главный источник его существования. Ему пришлось перейти на скромное театральное жалование. К тому же его собственная мать, профессор консерватории, женщина строгих правил и твердого характера, возмутилась легкомысленным поведением своего сына и отвернулась от Димы.
0: С психологической точки зрения это страшный момент. Человек жил, не обладая какими-то выдающимися талантами, опираясь на свою природную красоту, на обаяние, на то, что все дается легко. А когда этот фасад треснул, под ударом государственной машины под ним не оказалось защитных механизмов. Трость и французская фамилия перестали защищать.
1: Наступает 1938 год. Гастроли Вахтанговского театра в Сибири, Иркутск. Никакой высокой драмы. Подработка во время каникул. Дима заболевает сыпным тифом. В провинциальной больнице в тяжелейших условиях угасает за несколько дней.
0: Какая-то злая насмешка судьбы. Молодой, цветущий атлет, пловец, любимец публики. Умирает от банальной инфекции на краю страны. Также в свое время ушла Вера Комиссаржевская. Но то, что произошло дальше, когда тело привезли в Москву, а сделать это было совершенно непросто, показало масштаб феномена.
1: Похороны собрали тысячи людей. Вся театральная Москва. Толпы заплаканных женщин, забитые переулки. Люди шли непрерывным потоком, будто хоронили великого актера. Умерший годом позже великий Борис Щукин столько плакальщиков на своих похоронах не собрал.
0: Вечером близкие друзья Димы устроили ему поминки и решили обойти все его любимые рестораны. И во всех ресторанах Москвы был траур в тот вечер. Старые цыгане в ресторане «Прага» пели любимые песни Димы, а застольную пели с припевом «Не приедет к нам любимый Дмитрий Львович дорогой».
1: И все-таки, Юрий, возвращаясь к нашему вопросу, помогает ли такая трагическая красота в жизни?
0: Мне кажется, Дарья, она помогает произвести впечатление на старте. В перспективе иногда помогает, иногда мешает, если за ней ничего не успели построить и создать. Красота без внутренней опоры делает человека хрупким и уязвимым. Марлен Дитрих, величайшая актриса кино, не справилась. Последние 13 лет своей жизни провела, не вставая с постели, в своей парижской квартире. Актриса приказала убрать из дома все зеркала, полностью отказалась от визитов и запретила себя фотографировать, чтобы мир запомнил ее исключительно молодой и безупречной.
1: Какая высокая цена за право остаться идеальной в памяти поклонников, запереть себя от живого мира, от объятий, от самого течения жизни. Получается, что победить время нельзя, но ведь можно перестать с ним воевать.
0: Этому и учит терапия принятия ответственности. Ведь подлинная зрелость – это смелость взглянуть в зеркало без страха. Разрешить себе меняться, стареть, быть не безупречным, а живым, уязвимым человеком, способным чувствовать и отдавать.
1: Берегите себя. И пусть в вашей жизни почаще встречаются люди, рядом с которыми не нужно соответствовать. Те, кто любит вас настоящими, со всеми потертостями и морщинками.
0: С вами была программа «Диатоника», Юрий Гельстром
1: и Дарья Аброськина. До встречи в эфире. «Диатоника» на радио 100 с Юрием Гельстромом и Дарьей Аброськиной.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. К 2030 году Россия сможет самостоятельно обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы. Об этом заявил президент Владимир Путин на открытии московской фабрики «Росатома». По его словам, этого удастся достичь после выхода новых предприятий на плановые мощности. Россия также продолжит совершенствовать технологии производства аккумуляторных батарей и осваивать новые области их применения, добавил Путин. Мосгорсуд сократил на год срок наказания блогеру и основателю лайк-центра Аязу Шабудинову, осужденному за мошенничество. Теперь ему предстоит провести в колонии общего режима 6 лет. В жалобе на приговор адвокат Шабудинова указывал, что его клиент возместил ущерб большинству потерпевших. На его иждивении находится семья, в том числе маленькие дети. Ранее он был несудим. В октябре прошлого года суд приговорил блогера к 7 годам колонии, штрафу в 5 миллионов рублей. По делу проходит 113 потерпевших, общий ущерб превысил 57 миллионов рублей. По версии следствия, блогер продавал образовательные курсы по созданию доходного бизнеса. Однако клиенты не получали обещанного результата, стоимость курсов составляла от 150 тысяч до 350 тысяч рублей. На госуслугах скоро появятся красная и зеленая кнопки против мошенничества. Это следует из материалов к форуму «Цифровые решения». Первая позволит пользователям посылать сигнал о подозрении на мошенничество банкам, операторам связи и правоохранителям, подключенным к государственной информационной системе «Антифрод». Зеленая кнопка будет существовать как механизм отмены красной. Нобелевская премия 2026 года по физике присуждена Фрэнсису Хальцину за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube, сообщили в комитете. Там пояснили, что Хальцин сыграл важную роль в создании сложного научного объекта – кубического километра льда, оснащенного датчиками света. С его помощью можно улавливать нейтрино, возникающие при энергоемких процессах во Вселенной. Данные об этих частицах помогут изучить условия, в которых они появляются, и, вероятно, открыть ранее неизвестные космические явления. Лауреат получит премию в размере 12 миллионов шведских крон. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный, порывы до 13 метров в секунду. Ночью похолодает до минус 3 градусов, завтра днем плюс 11. Антон Брестцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
3: Диатоника на Радио 100. Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам. Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
4: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Часто.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз. На радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на радио

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.